0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Доступность убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее. Далее об этом и других событиях более подробно. Доступность официальных убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее, следует из информации, предоставленной в пятницу журналистам руководством Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсенс сообщил на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, что в убежищах столицы могут укрыться немногим более 200 тысяч человек. В свою очередь в пятницу на пресс-конференции руководитель Комитета Гирт Лапинш признал, что в официальных убежищах сможет укрыться гораздо меньшее число жителей. В настоящее время Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые будут готовы в августе или сентябре. В общей сложности в этих убежищах смогут найти укрытие около 52 тысяч человек. Политик пообещал сделать все возможное, чтобы увеличить количество убежищ. Учитывая, что большинство этих убежищ оборудуют в учебных заведениях, жителям следует понимать, если угроза возникнет в учебное время, в убежищах размещен в школах и детских садах будут укрываться дети и персонал учебных заведений, пояснили представители самоуправления. Лапинш лишь призвал жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и выяснить потенциальные места для укрытия. При этом он подчеркнул, что в настоящее время для Риги угроз нет. Однако, учитывая происходящее в Латгале и других странах Балтии, к такой возможности нужно готовиться. На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Виестура Кайришса. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, выросшей в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Накануне премьеры фильма «Уля» на правительственном уровне и на уровне киноцентров было подписано соглашение о французско-латвийских кинопродукциях, призванное содействовать более тесному сотрудничеству двух стран в отрасли. Фильм «Уля» снят в сотрудничестве трех стран Балтии и Польши. Премьера фильма в Латвии состоится 15 сентября. На следующей неделе температура воздуха в Латвии опустится на несколько градусов ниже нормы. Часто будет дуть сильный ветер. В ближайшие три дня, субботу, воскресенье и понедельник, солнце будет чередоваться с облаками. Местами пройдут кратковременные дожди, которые больше затронут восточную часть страны. В субботу будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20, +24 градусов. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым. Максимальная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курзема, где при ветре с моря температура воздуха не превысит +13, +17. Согласно текущим прогнозам, во вторник на следующей неделе станет прохладнее. В среду по всей стране температура воздуха уже не превысит +9, +14. Прохладная погода ожидается и во второй половине следующей недели. В отдельные ночи местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и град. Порывистый северо-западный ветер может ломать деревья и причинять другие незначительные повреждения. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. Далее об этом и других событиях более подробно. В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевых продуктов и представителями розничной торговли, цель которого в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21 до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. В ходе мероприятия было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель – обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС до 12% на хлеб, свежее молоко, свежее охлаждение, рожденное мясо птицы, свежие яйца птицы. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания. Цель дополнительного меморандума – повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействия изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей. На мероприятии министр экономики Виктор Валынис указал, что за год с момента подписания меморандума о снижении цен на продукты питания была введена корзина продуктов по низким ценам, а также разработаны различные методы учета, которых ранее не было, например, инструмент сравнения цен. Министр отметил, что в целом цены на продукты в Латвии и странах Балтии за год выросли, однако в результате указанных выше действий только в Латвии цены на продукты питания за год снизились. Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по сотовой сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил на пресс-конференции руководитель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гирц Лапинш. Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря. Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончания и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Если в оповещении сообщается, что дроны находятся близко к Риге или в Риге, важно найти укрытие по принципу двух стен. Если это невозможно, то для укрытия следует выбрать помещение без окон или же, если такого помещения нет, сесть так, чтобы в результате ударной волны защититься от осколков стекла, например, сев ниже подоконника или не напротив окна. В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или выйти на лестничную клетку, а тем, кто находится на улице, искать ближайшее укрытие. Другие важные аспекты – избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями. Также по мере возможности следует прекратить передвижение и следить за официальной информацией. Руководитель комитета призвал родителей обсудить аспекты безопасности с детьми и объяснить им, как оценивать с точки зрения безопасности места для укрытия дома и вне его. Подобные инструкции доступны на сайте самоуправления riga.lv, где можно найти другие информационные материалы по вопросам гражданской обороны в столице. Завтра в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на ветреном побережье плюс 14, плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Dance Radio.